0: Mijo Julio, escúchate, apariencia que iba a llamarte a cama.
1: ¡Urbe tu llamanta!
2: Ey, no estamos en el club check, no te paro, ya no hay que hacer más, pero no hay que hacer más. Ey, que no coche la cama, se hace el rumbo, ya brequen. Эй, ни что там так тебя купаешь? Эй, я тебя, ни что там так тебя купаешь? Эй, я тебя, и мы нахтем ром, ни что там так тебя, ни что там купаешь?
0: Ну, катап, ни что там, и ты купаешь?
2: Куда мы, и ты молодца? Я, и мы нахтем ром, и ты купаешь? Они кухти мы, так тебя купаешь?
3: Ну, кали, и мы нахтем так, ну, катап, и спуем тобой.
2: Ah, fuyo yo tapasun que con a mi fuyo madresa.
4: Vitres.
0: Yo fuyo. Y manajim en ti tapanque. En ti na rometro para ponchet en romichet para pan.
2: Ari, no cam fuyo cani. Y manasachtahre. Waira apacachawang. Hakai la roman, ki la roman.
0: Ah, waira chu apacachasun que con a mi waira madresa. Yo, Waira, y manajim, pollo tapacayan, hakayaro, manquilaro, man, pollo, entre tapanchet, entre rometa ropa, entre romet chakchet, ropa la pan.
2: No cari, y manajotokre, no catape, sachama, tapacachaban.
0: Kuna, mereza, hakay, sachaban. Yo, such, imanaktim, nishut, wairat, apakachanki, waira, puyut, apakachan, hakailaruman, kilaruman, puyo, entita tapan, entita, rumet, rufan, rumet, chakche, rufarapan.
5: No can such a cani, hakaiwasi, no kataps tapan.
0: Risa, hakaiwasiman. Yo, wasi, imanaktim, such a tapan, such a wairat, tapan, jika. Waira pulut apakacha hakailaru mangkilaru mang. Puyo inti tapanjika. Inti rumita rupang rumit kcek-kcek ruparapang.
5: Kukang wasi kan, sumah wasi.